7 можно. И главное, кому нам? Вы ответите никому. И не для чего так? Бескорыстно. Да нет. Вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл. И смысл. И причина.